0: Isadora, el mejor estilo en frecuencia modulada.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.